ой, бороджара на тауку и чао дидеро. Пончик рехма думал за као дидеро. Мурчини шашам рабузеро. Хавашин белева кулирирэро. Кулирини мэри фарагире дандеро. Серейти мадинтинга батахагэгэро. Курвуртиринга ханга жигэтрэгэро. Авунэту вана жинга данга кэгэро. Сасучини шашам рабузеро. Поро трагиман диния дэрдэро. Кампарали мэри.